братка, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана. Порвем, да, порвем.

Наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзит

прощай, путь недолог солдату к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний

собака в конуре, все та ж невежда, не вылезла даже гавкнуть на меня. А все же, сколько лет я не был дома, а впрочем-то

Ну что же ты? Ну будет. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

ушли, я также меж тем забредал в зал того ресторана. Я не знал, как вы жили и с кем.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

крыльцо, картошка всходит, а дверь-то в бане вдруг как заскрипит, и мать моя покойная.

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

а на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нету.

исчезает вдали. Я за ней, но забрежет рассвет. Вдруг пойму, аж заноет плечо, что все сон, ее вовсе нет, что она не родилась.

Да и те уж сошли на нет. Позвоните скорее тем, кто родил вас.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

так светил храм, от свечей за души упокой. Потому и бокал

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

взяли. Зовут базы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Да, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

лучшей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны, ели и огоньки затерянных селений. Я, небось,

что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг качнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мой

если б знал, что та речка без дна. Но увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша, и нахмуривший брови.

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все, и погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик, в этом мой перевес. Затеряюсь

Он выходит мне в лоб и не слышит в упор, как кричит старшина, отжимая затвор. И три пули жужжат, заунывное зло. Две прошили меня, ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня, чей-то

Сдаете уж, сошли на нет. Позвоните скорее тем, кто родил вас.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

так светил храм, от свечей за души упокой. Потому и бокал

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом. И вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клоню

добрая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

лето, взрыв забоя, нас двое, беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух, смертельно кончается. Под землей, под землей, под землей. В глубине под породой угля нам часы

Сзади черное золото. То ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, рюмал, ты помню, просил.

А потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом

Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

моя и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы. По что не в мой? Несправедливо. Все бы ничего.

Привет. Сосед допросится. В большой избе сосед жирует. Живет себе и волос не дует. И джаз-музон врубает вшивый. Что ж не шансон? Несправедливо. И как-то днем хлебанув компота, подпер я лбом его ворота. И говорю: живешь красиво, а я гнию. Несправедливо.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где

мечты сыпешь вновь на былые ранки, да на мою любовь. Разбил свою

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг, то, о чем они летом грустили. Ах, мой милый декабрьский друг, ты ли со мною была тогда, ты ли?

повстречались на земле. Снег один, что на крыше,

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный осадок.

0: 作ります。
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, постой к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить. Зевак собралась не пробиться. В толпе раскол, назрел скандал. И на оранжевые лица сошел с небес девятый вал. В осенний день в дожди косы.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Ну что же ты? Ну будет. Ну не надо. Слышишь? Не плачь. Все хорошо. Ведь я с тобой.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого

года, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблуд

наш сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой.

слушали гитарный перезвон. Сыра земля, да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля,

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки, тварь, вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста.

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя, перед боем.

Только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось, поклон вам в пояс, кто дождал солдат. И до земли

живой, я живой. Только слезы катились на железо медалей.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

пароход отойдет от причала и уйдет по Муру реке. Его сердце стучать перестало.

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

лавры ветки склонили, ветер стих, перестал шалить, и кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пьянилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать? Лишь вдалеке, на краешке перрона,

живой. Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

Я оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть, мы, батя, перед боем пойдем.

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята, сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат, и до земли

я живой, только слезы катились на железо медали.

навсегда, что ушла жена. Это мелочь в сравнении с пожаром. Только ты мне оставь.

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

или просто ЦК. И фрейтор один тоже мать вспоминал, и среди черных осин все бочея

фотографию сына уронила рука. Далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотографию сына.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

беда, что ушла жена. Это мелочь в сравнении с пожаром. Только ты мне осталась

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставь к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить. Зима собралась не пробиться, в толпе раскол.

Сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай.

так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы не был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

А в нашей хате не перовские маньяки. Рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина –

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нары. Скажи, дедуля, правда немец лютовал?

был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он юршист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь, и отвернется. Он не

лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься на правую, дверяешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

и кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет, ведь день победы уж вот-вот все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорку: «Слышь, нет, ты его знаешь?» А в ответ: «Впервые вижу». Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

продрогшем плаще. Вам нужен друг на этом мрачном свете, опора в жизни, радость и вообще.

замужем выхожу. Вы о себе в наш самый первый вечер расскажете, а я что расскажу?

Как только голову накрыть за ворхую, мое сердечко поплыло, ну затоскую, беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь.

пароход отойдет от причала и уйдет по Амуру реке. Его сердце стучать перестало в безнадежной

за отца. Потому и приехали люди, чтоб с тобою пойти до конца.

ветки склонили, ветер стих, перестал шалить, и кропили сырую могилу слезы тех, кто остался жить. Пароход отойдет от причала, не робей, если совесть чиста. Наша смерть — это только начало.

0: ночи, как смерть. Ты кто? Говорю в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась? Да нет, отвечает, в тебе я спала. Да, и проснулась.
1: Вот же бред хромой кобылы, черномерина похож. Так про что мы говорили? Ах, ну да, да все про то.
0: Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый,

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, черт намеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все про то. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу. И почиваю, почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

братка, как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь, пропавший без вести наводчик был мой.

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана, порвем, да, порвем. Ведь это не горы Афгана, ведь это наш дом. Горят города, наши хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся с

0: как живой.
1: Прощай, путь недолог солдату к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Цветите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы, росой на цветах.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

розы Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Я отслужил свое еще до воскресенья, но вот опять кручу баранку и грущу. За мой характер ротный сделал исключение, сказал домой, тебя последним отпущу. И вот мы едем, я да Соломон напарник, куда копытом конь, туда и рак с клешней. Он курва фары мыл, прикладом снес подфарник. Ну, я гребся, он сидит теперь смурной.

Я молодому навертел 2 фунта лиха, сорвал досаду, что пустой вернусь в отряд. А он затрясся и как псих ответил

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались, на войне.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите меня.

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

Горько слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

Однажды в запой от незажитых ран окунулся башкой в зазеркальный

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

Поцелуй меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

А за окном тайга заледенела, в верхушке сосен куталась луна. Вот так любовь моя и околела, как та вон одинокая сосна.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой.

моя и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо.

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

замок, прячу гвоздь штанину. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с ружьем-то баба. Сзади вроде ничего,

оставайтесь, мол, не то, вызову милицию. Я кричу ей: вызывай, хватит, натерпелся. Или лучше расстреляйся.

прячу гвоздь штанин. Захожу, вдруг сзади щелк и два дула в спину. Я обмяк, не бы не мэ, как на кол посаженный. Стал икать, а сзади мне, не шали, заряжено. Оборачиваюсь, о, а с ружьем-то баба. Сзади вроде ничего,

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались на войне.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

Что случилось, не знал. Стоял, не дыша и нахмурившись.

сошли на нет. Позвоните.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал

взрыв забоя, нас двое — беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух смертельно кончается под землей, под землей, под землей.

навек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют, беги, а дают, бери? Значит, что ж, завалило, лежи, а помрешь, не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчется бок. Поднимайся, браток.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

Завтра, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну в под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну в под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим. Давай поближе сядем и тихо посидим.

крутили в спаленке. Мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш. И в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой. Навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась. Но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости. Крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне.

ты стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

и скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

жестокий романс о любви. Былой моей жизни страница, я в дом твой зашел, чтоб напиться, а ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

неужели и ты сказала да? Тебя спросил я, неужели и ты сказала да? Сквозь стены решетки конвой.

от пыток на первом допросе. Но я никогда на подносе собачью любовь

уже, и я ответил да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чей бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот

звездочку слепил, 100 грамм воды на всех разлил, да вот не пьет. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как я. По большей части поножовщина,

я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нар. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовский шмар? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря, за ним отечественная вся. К нему залезли два хмыря за орденами.

был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется.

последний раз искрой вам час. Сгорела лампа Ильича. Давай стучать, мы звать врача и звать монтера.

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Гряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорх. Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробило время, а потом вогнало сердце сапогом под звук салюта за окном.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется.

свете меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой то ли в хлеб,

из автомата кроха, мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетрадь, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех, в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрей. И тех, кого не стало у сердца не отнять, и руки обжигала Алёхина тетрадь.

Давай поближе сядем и тихо посидим. Что не в ладу, уладим, забудем и простим. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ведь завтра может вьюга с ладони нас сметет. Давай беречь друг друга от бури и непогод. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. Пусть на душе тревога, а в сердце корка льда, но посланы мы Богом друг другу навсегда. И полно лучше скажем, а стоит ли о том, ведь завтра, может, сляжем

утром, может, сляжем, а может быть, умрем. Ради Христа и ради всех тех, о ком скорбим, давай поближе сядем и тихо посидим. И пусть на взводе нервы, обида в сердце пусть, подам я руку первым и первым улыбнусь, и гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я, извини. И гляну под ресницы, которые одни, скажу, давай мириться, не прав я.

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет.

Бродяга ветер, крепче дуй, гони навек былые грезы. Ее последний поцелуй

0: поделилась.
1: Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный люд. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставь к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской, цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански, сначала бы надо похмелить. Зима собралась не пробиться, в толпе раскол

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: «Уймитесь, люди! Да и вообще, не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд». А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как приговор, трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Одна тайга и волки с зайцами. А он бежим, а я ему куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

по карманам, а там билет, я гляну, за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик, хлеборез, добрый

жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал? Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел на шее, вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись.

тропок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особой акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи, не поймут.

срок, а в полной невезухе мы ехали не в духе. Дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечески. А так зеленкою крест на крест смажут лоб.

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидеть

того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей как, а мне в ответ с вещами. Живи пока, тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад. Был человек бы,

0: Как только голову накрыть заваркую, мое сердечко повело, ну затоскует. Беру гитару, как девку молодую, и слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кичат.

Гармонь моя тальянка, с тобой мы нынче вместе грустим под эту осень. На гибельном краю прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я еще люблю. Прошла любовь и в память остались только песни, где я еще страдаю, где я

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом

поют. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

пошел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

А ты мне сказала: жить. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

неужели и ты сказала да? Тебя спросил я, неужели и ты сказала да? Сквозь стены решетки.

тобой. Прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью

уже. И я ответил, да. Ты мне сказала, неужели? Я ответил.

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне.

крутили в спаленке мы глобус маленький. Ты ткнула пальчиком в пролив Ла-Манш, и в ту же ночь зимой в побег ушли с тобой, навек оставили дом детский наш. Ты шла, тревожилась, в казенку ежилась, но шаль, что я украл, ты не взяла. И та обновочка свелась веревочкой к беде, которая и привела. Эх, до моря, до Ла-Манша поезд жизни не дошел, говорила Костелянша, воровать нехорошо. Я вышел в хмурости, вновь сел по глупости, крутила жизнь меня, таща на дно. И понял я годам, что в этой жизни нам с тобою свидеться не суждено. В тюремной сырости ты часто снишься мне, стоишь у моря ты и смотришь вдаль. В казенном платьице, а слезы катятся на ту злочастную чужую

ты стелянша, воровать нехорошо. Теперь уж верится, мы в небе встретимся. Слеза сиротская сорвется вниз. Дождем по паперти к отцу да матери, чтоб подарили нам другую жизнь. А чтоб меж вьюгами

скрестим пальчики в пролив Ла-Манш. И у моря, у Ла-Манша зажжем свечку, нет, костер за завхоза Костеляншу, за всех братьев и сестер.

Я вас с улицы взял и от вьюг укрывал, может быть, неумело. Только солнце пригрело, как вдруг ваше платье

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой, а женщина приличная.

как стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта. Поплыли, как в замедленном кино. И стол, и заливные ее блюда. Я встал, сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла.

помнил, как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

идет. И однажды честно сказал ему сосна: какие нахер песни,

Он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется, такой не подведет.

из автомата кроха. Мать с бабкой защитил, ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы, голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз,

Ты мой, ах, друг, ты мой, ты доведи меня до дома, ах, друг, ты мой.

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград. На доске гробовой матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салаг по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение на

звездой маяк корабля горит, Тихий океан где-то там.

лезу прутани ордою. Сколько их сам черт не разберет, ну а нас осталось только двое. И пока Валеркин автомат пил из дота, сыпал матерками, я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропило небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я, ты чего затих,

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза, небось, открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно: коль не написала, знать не любит.

не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она или не будет? Эх, Валерка, нам бы сейчас...

друг ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи,

0: Как только голову накрыть за воркую, мое сердечко повыло, за тоскую, беру гитару, как девку молодую. И слезы падут на грудь мою святую.
1: Эх, было время, хоть по мне рыдала кича.

пылится дорога. Версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свёкор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость,

вперед. Я не лезу прута ни ордою, сколько их сам черт не разберет. Ну а нас осталось только двое.

матерками. Я собрал подсумки и назад, прикрываясь павшими телами. Эх, Валерка, прямо жуть, как живой майор наш расстелился, словно чуял дальний путь. Встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтобы быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно. Коль не написала, знать не любит. Не грусти, теперь уж все равно. Будет ждать она или не будет. Эх, Валерка, нам бы сейчас водки

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина, летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи, теперь уж недалече.

Сколько смеха, сколько слез, вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращайся. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы слегка.

судьбе небес в ущерба, но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

на свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце, а у меня есть ты.

Вот и все. Любовь, как ботик в море, канет в бездне, тайно унося. Ты найдешь другого, значит, вскоре обрету покой земной я. Мой запой — лишь повод, ссоры, нервы. Это все за тем, чтоб подвести. Ты ушла —

Черный ждет, навек застряв в печенке. Врач бессилен, годик-два и все. Мне конец, а ты совсем девчонка. Жить не пережить тебе еще. Лучше так, иначе уже поздно. Жалость, слезы — это не по мне. Я в глазах у многих видел слезы. Там они остались.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость,

Алёха, Бога ради, он был совсем другой. Он замечал всегда, как Божию слезой вниз падает звезда. И сразу же в тетрадку ваял и впечатлел через плечо украдкой. Я глянул, обалдел.

гордился им весь взвод, вся рота, но не я. Его, ну как пойдет, достало уж меня. Но думал я, притрется, а если смурь пройдет, такой не промахнется, такой не подведет.

мостик меж мной и дверью встал. Там могут быть две дети и женщины, сказал. И первым головой то ли в хлеб,

из автомата кроха. Мать с бабкой защитил. Ах, сукин сын Алёха, ну что ты натворил? Белые листы голубой тетради, ты меня прости, Алёха Бога ради. Он стал дороже всех в Афгане мне друзей, но пуля метит тех, кто лучше, кто добрее.

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные души. Пристрели, не живьем же.

судьбе небес в ущерб. Но верю, повезет, и я вернусь, где верба в саду твоем цветет. Ты распахнешь окошко и скажешь: не грусти, у вербы есть сережки.

свете. Если что, то пусть весенний теплый ветер развеет твою грусть и бросит под оконце небесные цветы. На небесах есть солнце,

зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилую.

Я под утро устал пить, судьбу прокляня, и двойник из зеркал ствол направил в меня.

замирая. Во двор такой знакомый с детских лет. Я мимо ветхой бани и сарая прошел к окну, делился желтый свет.

что же ты? Ну будет, но не надо. Слышишь? Не плачь, все хорошо, ведь я с тобой.

Меня ведь мама вовсе не убили. Я просто лег на камень и заснул. И до сих пор я сплю, и сон мой долг, и путь далек, хоть и близко.

Прощай, мам, мне пора, но где б я ни был, я знак подам дождинкой на стекле, что послужу достойно и на небе за веру и покой твой на земле. И потому средь звезд и черной пыли я заступаю в вечный караул. Меня ведь мама вовсе не убили, я просто лег на камень и заснул.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз,

Ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

родная и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

Любимая, я старый стал и дождь, но до сих пор вас помню и люблю. Простите мне за тот мотивчик пошлый, простите мне за мой.

моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам уходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным.

моя милая, не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за любовь.

Я по перрону шел, и сердце билось. Из-под тельняшки прыгала душа. Ох, как дышалось мне, ох, как пенилось. Даже патрульные мне стали кореша. Прошел спеша я до конца вагона. Ну где же та, что обещала ждать?

Только слезы катились на железо медаль, да на кожу ремни. Да живой я живой, только слезы катились

оглянулся, где же Слава, где же Шура? Минутку, мам, к друзьям делишка есть. И обнялась лихая десантура, с которой мне служить было за честь. Сказали, есть мы, батя,

только слезы катились на железо медали, да на кожу ремней. Да живой я живой, только слезы катились

шумел вокзал, он до сих пор мне снится. Забыть бы все и век не вспоминать, как средь солдат, заглядывая в лица, бродила чья-то обезумевшая мать. Перрона гладь намолена и свята. Сколь судеб здесь людских переплелось. Поклон вам в пояс, кто дождал солдат. И до земли

слизь узла, все ли цело под ним. Да живой я живой, только слезы катились на железо медалей.

как старые раны. Болят, нету сил. Закрою глаза, и душманы встают из могил. И желтые пальцы в коростах на шее моей. Убить, чтобы выжить, непросто, и жить непростей. Кто б знал, что сведет снова вместе судьба нас с тобой. А помнишь пропавший без вести наводчик

Как ты, братка? Как сам-то? Да, что будет со мной? Мой друг закурил, глянул хмуро туда, где стрелки. Когда в бой пойдет десантура, порвет на куски. Толкнул я дружка, ветерана. Порвем, да, порвем. Ведь это не горы Афгана, ведь это наш дом. Горят города наши, хаты, поля и леса. И вдруг детский плач, как набатом, пронзил небеса. Успел друг мне крикнуть: я скоро, я мигом прикрою. И грудью хватая осколок, обнялся с

0: так живой.
1: Прощай, путь недолог солдату, к небесным вратам. Как знал ты, заначил гранату незваным гостям. Ну вот они, я с блокпоста.

отплачутся детские слезы, росой на цветах. И вырастут новые розы в сожженных садах. Светите же вечно, ведь в грозы за вас через страх. Отплакались детские слезы росой на цветах.

ушел в лес, в родные края. Оглянулся на миг попрощаться. Он ушел, как уходят друзья, те, с которыми жаль расставаться.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

С этой жизнью блатною я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется жизнь положить.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

автограф взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернила, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

крыльцо, картошка всходит. А дверь-то в бане вдруг как заскрипит. И мать моя, покойница, выходит.

Друзья-то, мол, встречают, знать неплохо. Я сплюнул, да какие там друзья. Я знаю сам, мне многое прощалось. Но этот раз последний, честно, мам. Ну что, сынок, права я оказалась.

А на трубу то глядь, а дыма нету. Я робел, но руку не отнял. А на трубу то глядь, а дыма нет.

года, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблудший огонек, вот так же затерялся средь дорог. Я помню, уезжала у калитки, осталась мать в заплаканной накидке. Ну что ж, сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони,

слушали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля

И к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей. В этот день голубые береты —

моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

Я рванул с воронка. Больше ждать я не мог. Сбил наручники с рук и конвойного с ног. И залаяли псы, лишь очухались все. И погоня пошла по пятам на хвосте. Среди дня да в час пик. В это

меня. Ну а третья его. Ведь свинцу все равно, кто здесь свой, кто чужой, кто получит свое.

больше всех было надо. Номерок на доску, смерть сыграет в лото. Если вспомнят в полку, значит, выпьют по 100. Упокой же, душа, тех, кого не забыть. Ах, как жизнь хороша, ах, как хочется жить.

Не иначе, как смерть. Ты кто? Говорю в Бога душу. Я совесть твоя, вспыхнул в комнате свет. Здравствуй, Ванюша. Здоров, говорю, где ж ты раньше была? С луны ты не что ли скопотнулась?

0: Ах, ну да, да, все про то.
1: Ну что ж, говорит, и пошла по избе. Аж блюдце зашлось под графином. Пора человеком стать, Ваня, тебе и гражданином. Страна погибает, и выхода нет. Вставай, делай что-нибудь, милый.

звезданула графином. Ну все, с человеком ведь так же нельзя. И с гражданином. Вот же бред хромой кобылы, черт намеренно похож. Так про что мы говорили, ах, ну да, да все про то. За горло ее, ну а сам весь дрожу. И воздух зубами хватаю. Зато я опять преспокойно лежу. И почиваю, почиваю, почиваю, почиваю, почиваю.

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг,

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный лед. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить в стенки. И конец, утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить, с утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника судят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай, но на

так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета, а нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег, и скрипнул неспроста, как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет, и отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний

Отошли года в былое, в безвозвратное, и пропали, как этапы соловецкие. Ну а ты все так же чужому непонятная, Русь советская, Русь советская. Я и сам тобой пропитан, как отравою, заблудил с пути, потерял коня, в беспросветные леса с худою славою занесло меня, занесло меня.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, что все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, что

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь.

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей или как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, с похмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз, где брешоу бизнеса, черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь, и проблемы прочь.

чтоб черт пропал, а он снова: Вань, посмотри, какой ты стал, пьяница и рвань. Тебя вымыть, причесать, нарядить в мехах и в эфире показать в голубых огнях. Хмель сошел на нет с меня, так хоть выноси, да чтоб душу продал я, накусь-выкуси.

Но знаешь, в душе спокойно и светло, когда ты рядом что-то напевай.

улице бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная. Упаслись от огня детки малые, и три ночи

вечера, заря алая, говорила сестра брату малая: я устал, а жуть, к маме хочется. Мы идем, а наш путь все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего, уж с тобой недалече нам.

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

срок закончился мой. Так же странно, как и начался. Вот вернулся в колхоз и я домой. Сел на лавочку и растерялся. С тем названием колхоза уж нет. Сгнил мой трактор в осеннюю хмурость. И подруга моих юных лет мимо шла, даже не обернулась. Эх, принесла кривая

Я себя не лечу. Жить-то надо, пишу заявление. Честно жить, мол, работать хочу. И аванс, что пришло вдохновение. Захожу, нету мест, говорят. Опустил я глаза, как побитый. И Партак, не буди, они спят. Полоснулся моих век, словно бритва. Эх, понесла кривая

0: крючок. Вот ведь как в жизни вышло. Ну что теперь,
1: бывший зэк, мне теперь все равно. За что скопом тогда нас садили? Я спал на...

Он был охотник и джигит. Он бил быка на скит из лета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

СССР. И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в поле.

одна тайга и волки с зайцами. А он: бежим, а я ему: куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

карманов, а там билет, я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа, я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками, нарядчик хлеборез, добрый.

печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синем

говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал. Ты что, кричу, братуха, но поздно, он мне в брюхо, сцепились мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получай. Тут мы по-настоящему проснулись,

бабок сплошь и рядом полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на собой акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи, не пойму.

держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

тебя, мама. Из глубин Саликамы, где конец всем надеждам.

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбою. Мой отец был зарезан.

Одна тайга и волки с зайцами. А он бежим, а я ему куда? Он выплюнул бычок и щелкнул пальцами. Туда, куда уходят поезда. И догрузив осину, мы с другом спина в спину, накрывшись мешковиной, залезли под бревно. Конвой багром пошарил и паровоз пошпарил. Дружок мой затемарил, и я с ним заодно. Проснулся я, смотрю, купе со шторками. Ни друга, ни осины, ни сосны. В углу прикрыто синими ведерками.

без следа. Похлопал по карманам, а там билет. Я гляну за лондонским туманом. Я еду, господа. Я тер ладоши, прыгал между полками, искал проводника открыть сортир. Смотрю, все едут синими ведерками. Нарядчик, хлеборез, да

девочкам на печенье, жене на примирение, а маме на лечение в больнице областной. Глотнул я коньячка, поел Антоновки, и вдруг в конце прохода в синей мгле предстал мой друг в потрепанной буденовке, хоть без коня, но с саблей и в седле. И говорит мне горько: ну что ж ты, друг мой Борька, за синие ведерки мать родину продал? Ты что, кричу, братуха? Но поздно, он мне в брюхо, сцепились в мои ухо, я другу разодрал. Он побледнел, на шее вены вздулись, и в левый бок мне саблей получает. Тут мы по-настоящему проснулись,

Песок сплошь и рядом, полосок серых масть. И вздрогнула утроба, я понял, что мы оба попали на особый, акулам прямо в пасть. И старый зэк один, что из разгрузчиков, хохочет: вы что, лохи? Не пойму.

Аванс на новый срок от полной невезухи. Мы ехали не в духе, дружок, держась за ухо, а я за левый бок. И по тайге, где зайцы только с волками, где вечный лес подпер небесный мрак, увез, мигая синими ведерками, двоих никчемных зэков автозак.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и послышала.

года, летят года, лихие кони. И веселья нет от скачки той. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой. Домой, где под седыми облаками, среди лесов, усыпанных шарками,

нашей жизни я уехал. Отчего и сам забыл давно. Я просто ехал и смотрел в окно.

вагоне поезда, что вез меня домой. А за окном мелькали сосны ели и огоньки затерянных селений. Я, небось, заблуд

сынок, прощай, счастливый путь. А я уж как-нибудь, уж как-нибудь. Да, летят года, лихие кони, и веселья нет от скачки то. Так сидел и думал я в вагоне поезда, что вез меня домой.

слышали гитарный перезвон. Сыра земля да одинокий клён. И слушали гитарный перезвон. Сыра земля

не судьбы ли каприз нас свести заодно? Я и сам эту жизнь сжег, спускаясь на дно.

Сколько слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

ребят угнали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

служил в столице бравый капитан. В одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимали, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: семь бед, один ответ. Давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама? Знаешь, милый, нет. Езжай к своим, а я останусь

штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чьи бы ветры сторону не дуль,

и пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврось свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог и мир, и в мире том, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба.

По грязи, по слякоти, в ночь глухую, ой, на губах вкус мякоти, ягоды лесной, а в башке сумятица, спохмела набат, и кобыла пятится, косится назад. Леший обнимается с водяным в кустах, не с добра и кается в этих мне лесах. Творчество без кризиса, как любовь без роз. В дебри шоу бизнеса черт меня занес.

Ехал я, тянул вино, черта проклинал. Он в колеса мне давно палки тварь вставлял. Я ж расслабился на дне, вот и проглядел, как тихонечко ко мне он в телегу сел и на ушко зашептал: я, брат, в доску свой. В том лесу, где ты попал, в творческий запой. У меня мыслишка есть, как тебе помочь. Подпиши вот только здесь и проблемы прочь.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь мою скорбную душу

если б знал, что та речка без дна. Но, увы, что мы в жизни имеем, мы за это заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Милый твой образ.

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и пошла.

Корешок мой не предал меня. Просто он, когда солнце зашло, прикурил от чужого огня, где тепло и с чайком хорошо, где по масти особый раздел, карта прет, песня трогает душу. И он сел и, конечно, влетел. Я ему говорил, он не слушал. Здесь порядки круты, как дожди, и коварны, как раненый зверь. Коль попал сюда, в оба гляди и не верь всяк входящему в дверь.

или срок мне скостят за улыбку. Здесь не принято шкуру менять и чужим доверяться кострам. Но за кореша буду стоять, заплачу по его долгам.

Сосед мой дрянь, мне зла не хватит, такая рань, а он огорбатит и в рот зимой кидает сливы, по что не в мой? Несправедливо, все бы ничего.

держу я и вижу в ней мурло буржуя. Неужто ли я за ваши сливы продам, что в жизни

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонил.

пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

мой запущенный сад. Как богиня прелестна и коварна, как ад. Скажешь здравствуй, ах, милый,

Не смотри же с упреком, от любя отгорят. Ах, глаза с поволокой, вы погибель моя. Из-за вас и страдаю, из-за вас и ослаблю.

А ты мне сказала: живи. Бесплатно ночлег и табак, но помни и чувствуй спиной, лишь тот, кто встречался с бедой, жалеет бездомных собак.

неужели? И ты сказала да. Тебя спросил я, неужели? И ты сказала да. Сквозь стены решетки конвой.

прощай, дай лучше уму. От пыток на первом допросе, но я никогда на подносе собачью любовь

Старшой, развяжи, там куреха, качай. А тот, кто же знать, стасковался по дому, рукою махнул, мол, чего там, давай.

моем зеркале тонкая трещина, и ко мне сквозь нее по ночам ходит в черном красивая женщина и шутливо жмет пальчик губам. Мы молчим только взглядом отчаянным,

глаза, моя милая. Не печаль свою тонкую бровь. За грехи я любезно помилован, да жестоко казнен за

Наша встреча была в декабре. Помнишь, с горя до чертиков допились, и с ледовой горы во дворе мы с тобой, взявшись за руки, бросились. И цветы позабыли средь вьюг.

Я ведь тоже, как ты, одинок, и мне некуда деться. Не зима губит наши цветы, а холодный осадок

чтобы я расписался, от тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался,

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан.

Носит ветер в поле запах сладкой воли, с дальней колокольни бьют колокола. А на зоне в муках ощинилась сука и на всех кидаться сдуру начала. Что ж ты вытворяешь, толь своих не знаешь? Я ж как ты зверею, путаясь в цепях. Только вместо кости гриф грызу от злости и изливаю душу, влаги.

сука, и среди ночи злая перешла на вой. Что ж ты, падла, рано хоронишь жигана? Нет пути мне выше, чем дорога вниз. Нету слаще боли обрести в неволе

старшина, не бросай нас. Послушай, ты ведь прыгнешь, а нам не суметь. Пожалей наши грешные.

я тебя понимаю, я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые, много ли нужно ли нам? Лишь любви, да свободы, да хорошей.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня, чей-то голос.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня.

Что ж, прощай, я за ним не бегу. Не догнать мне лихого коня, чей-то

где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

уходил от погони. Человек в телогрейке или просто ЗК. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все бойчее шагал. 10 суток цена —

служил в столице бравый капитан, в одном полку с красавицей майоршей. И был у них не полевой роман, и даже не служебный, нечто больше. Звенел уж бубенцами белый конь, и ленточки вплетались в стремена. Но не сыграла свадьбу им гармонь, нагрянула гражданская война. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба, штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И вот последний вечер для двоих. Накрыли стол, хоть ясно понимаю, что не предаст никто из них своих. Тем более, что оба присягали. Он ей сказал: всем бед один ответ, давай со мной, там батька, хата есть. А как же мама, знаешь, милый, нет, иди к своим, а я останусь здесь. По хмурам

не шути, лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути, лети, колесница, лети. И рухнул мир, казалось, вот и все, но в чьи бы ветры сторону не дуль,

И пристальнее в оптику ствола глядела, прежде чем спустить курок. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. Судьба штука злая, ты с ней не шути. Лети, колесница, лети. И пронесли влюбленные поврос свою любовь с востока и до юга. И хорошо, что им не довелось увидеться, чтоб разлюбить друг друга. Так дай же Бог и мир, и в мире то, в душе смирение, в небе тишины, чтоб детям не впитался с молоком смертельный яд бессмысленной войны. По хмурому небу летит колесница, и кто его знает, что с нами случится.

Сколько смеха, сколько слез. Вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я ослабонился.

автограф взяли. У завбаза Мерседес, говорят, угнали. Что ж, пора героев всех здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость,

годом становится злей, и так хочется все позабыть и жить ради своих детей, чтоб они, как цветы средь зимы, засияли цветением глаз, чтоб они были лучше, чем мы, и, быть может,

дембелям на плацу. Ордена не к лицу. Нет ни грусти, ни радости в марше. Время службы прошло, подкатилось к концу. И безжалостно сделала старше. Да и что, ордена?

ни одна из наград на доске гробовой. Матерям

сомкнется, кто великую Русь хочет кровью полить, тот и сам кровью той захлебнется. Так гуляй, дембеля, чтобы шаг у салак по-мужицки был четко и строго, и повзводно, поротно равнение на флаг за Россию, за веру, за Бога, и повзводно, поротно равнение на

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет. Вдруг очнулся портрет, и улыбка пробежала по тонким губам. Ах, сынок, в твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осень кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было

Я в одиночке, и все ближе смертный час. Вон катят санки по тюремному подворью. Сегодня душу я крещу в последний раз, а завтра выпущу, как голубя на воле. Нет ни иконки, ни свечи, пришел бы поп, чтоб все как надо, по-людски, по-человечьи. А так зеленкою крест на крест смажут лоб, что

Вчера был врач, он мне сказал: болеть не сметь, больных расстреливать устав не позволяет. Но ты герой, когда ведут таких на смерть, то вся тюрьма встает и молча провожает. Он говорил еще: не страшно, уж поверь, ты не почувствуешь, лишь голова качнется. Увидишь ты, кто открывает в небо дверь, а кто закрывает.

тип того мне, за кого я смерть приму. Я удавил его бы голыми руками. Вот загремел засов в предутреннем дыму. Мне без вещей или как, а мне в ответ с вещами. Живи, пока тот живодер попался гад. На общей хате жди, пока судья проснется. У правосудия отката нет назад.

Он был охотник и джигит. Он бил быка на вскид и слета. А нынче служба и гастрит. И позарез домой охота. И вот однажды скрипнул снег. И скрипнул неспроста. Как хитрый зверь подкрался зэк прям до его поста. «Эй, командир, дай покурить!» Раздалась гулка за забором. Счастливый случай упустить нельзя, и пачка беломора летит приманкой на запрет. «Кури, земляк, да что мне жаль!» А сам подумал, клюнет, нет. И отвернулся

И клюнул зверь, полез наверх, где каждый метр был пристрелен, где черной пылью тяжкий грех был километрами засеян. И прыгнув вниз, он точно знал, на что он шел, на что он шел, и что охотник поднимал холодный автоматный ствол. И с непокрытой головой, ступая по запретной зоне, он шел в последний.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села. Ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела. А он вернулся в цинковом гробу.

поют. Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

граненый рожок, тот заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек твоей грустною песнею. Ты одна

заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек.

видней, чем на земле. Мой золотой на небе видней, чем на земле.

взрыв забоя, нас двое беда. Мы от мира земного отколоты, наши стоны идут в никуда. Друг мне больше, чем брат, рядом мается, а от удушья зажал рот рукой. Воздух, воздух смертельно кончается под землей, под землей, под землей.

человек. Черное золото, то ли где голоса, то ли мерещится. Поспешите, нам ждать нету сил. Друг часы отстегнул, надо ж светиться. На, дарю, мол, ты помню, просил.

нам часы на двоих схоронила живьем земля сыновей своих. И пусть катятся ваши в штрек, к черту доллары, будь же проклята ты навек. Черное золото, а потом, как во сне, небо мокрое, жена друга и сын их малой. Почему с дядей Витей два доктора, а наш папа накрыт с головой? В небе тучи сгустились низкие, грозовой предвещая мрак. И сжимал я часы командирские в побелевший шахтерский кулак. Почему говорят, бьют — беги, а дают — бери? Значит, что ж, завалило — лежи, а помрешь — не дыши. Поднимайся, браток. Знаешь, солнце из туч выйдет жаркое, загорит уголек, не потушишь пожарками, не затопчет сапог. Поднимайся, браток.

Ну вот окончен бой, теперь домой. Все позади, и служба, и война. Но все не так, нет радости такой, которая на всех была бы одна. Нас уходило двое из села, ну а теперь хоть волком вой в трубу. Его гитара, вот она, цела, а он вернулся в цинковом

Прощай, друг, до встречи чудесной, до встречи в раю. И вот дорога, дождик по стеклу, как будто чья-то горькая слеза. С каким лицом пойду я по селу?

Вот снова пылится дорога, версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой вести навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война, а ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитость, и носа не кажешь сюда. Поешь, говорят, слезы катят, но ты на меня не серчай. Живем мы, зарплату не платят, и нам не до песен, прощай.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

из глубин Соликама, где конец всем надеждам и дорогам тупи.

отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс, а потом дострелили с нагана наследника, а сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста

Духа Христа. Не Господь, не корсеты английские, не Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожено захрапели, узнав мертвеца, мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

Только слез вспомнишь, закачаешься. Я с большим букетом роз к милой возвращаюсь. Подхожу в глазок, смотрю, он лишь приоткрылся. Здравствуй, Таня, говорю, я особо.

знали. Что ж, пора героев сих здесь нам и оставить. И другие темы в стих чудным камнем вправить. Ставлю точку, нет чернил, отнялась рука. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка. Я ведь тоже их любил, как и вы, слегка.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

Что случилось, не знаю. Стоял, не дыша, и нахмурившись бровь.

Мороз крепчал, губа моя не дура. Уже четвертый грела фунфарек. Вдруг в свете фар старушечья фигура мелькнула и

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

натерпелся. Или лучше расстреляй при попытке к бегству. Баба в ярость, ах ты плод, жалко, не заряжена. И расплакалась я тут жалобно, прижалобно. Я на выход, а в груди заскреблись окошки.

к старушке опустится в сруб, и небесное имя святое с материнских сорвется губ. И помянет шестая часть света поименно своих сыновей,

Святой маяк кораблям горит, Тихий океан где-то там.

что горело, уже было сожжено. И хоть гарь не сходила с лица, мы считали, начало положено. Да не знали, какого конца. Мы стреляли поля до последнего, долго щупали пульс,

А сестер докололи штыком. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

жалко Христа. Ни Господь, ни корсеты английские, ни Георгиевский крест не спасли. И царя, государя российского, как собаку во двор сволокли. А в лесу, когда кони встревожены, захрапели, узнав мертвеца. Мы считали, начало положено, да не знали, какого конца. Ах, царь-батюшка, Николаюшка, ни могилы вам, ни креста,

Не судите нас. Было жалко вас. Как распятого. Жалко Христа.

далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу, уходил от погони человек в телогрейке или просто закат. Мать прислала письмо.

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же.

просто строка. И фрейтор один тоже мать вспоминал. И среди черных осин все боче шагал. 10 суток цена. Кто

Вернулся я домой с войны, а дома слезы у жены. Забились в угол пацаны, молчат ни слова. Давай я старшего пытать, а разобрался, твою мать. Да чьи бы ни был он там зять, порвал бы снова. Живучий гад, он встал к весне, а я вот сел и горько мне, что день победы на тюрьме встречать придется. Я с передачки стол накрыл, из хлеба звездочку слепил, 100 грамм воды на всех разлил, да вот не пьется. А в нашей хате не перовские маньяки, рублевских тоже нет, здесь мелочь, как и я. По большей части поножовщина,

Я постучал, вдруг повезет, ухаж без соли не идет. Забуду бачку, пусть несет, стою, мечтаю. Она пришла, глядит в глазок, уже поддата я чуток. Еще хоть стукни мне разок, предупреждаю. Вернулся я ни с чем и к деду сел на нары. Скажи, дедуля, правда немец лютовал? А бабы их эсэсовские шмары? Дед отвернулся, я в гробу их всех видал. А дед на что-то еще не зря за ним

над ним шутили мы не раз. В дуэли фриц был тоже ас. Раз все лежишь, а правый глаз с тех пор трясется. Он глянет хмуро, он вершист. Да что там немец, что фашист. Сейчас такая сучья жизнь и отвернется. Он не встал.

последний раз искрой вам час. Горела лампа Ильича, давай стучать мы звать врача и звать монтера. Скрипят за дверью кирзачи, в замок врезаю

В лучах фонариков ты как мишень слепой. Уходишь влево, нарываешься направо. Дыряешь вправо, попадаешь на прямой. Проснулся дед наш невзначай,

и кровью харкал на сапог. А на дверях, как в юбке черт, дубачка места не найдет. Ведь день победы уж вот-вот, все ближе-ближе. И, поправляя свой берет, торопит Жорку. Слышь, нет, ты его знаешь? А в ответ: впервые вижу. Закрылась дверь, и боль прошла. Фриц глянул в оптику ствола, и его пуля догнала лихого деда. Пробила время, а потом вогнала сердце сапогом под звук салюта за окном.

Спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина.

жить не велит, кто живет без мужа. Только тех и только там, где воруют тысячами. А она мне, ну и хам, я выходит нище. Вон и кольца, и хрусталь, чистый соболь, шубка. Я подумал, так-так-так, клюнула голубка.

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему.

Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл и немел, когда он ликовал. Это я ведь жалел, но он убивал.

меня, ладно? А уснул, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мам, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Вот ржавый кран цепился в исполина и снес его с протянутой рукой. И ног чугунных рваная штанина, казанское в небо смотрит сиротой. Седая ель покрылась изморозьем. Он грохнул так последний шляп привет, что из души повылетали гвозди, которые вбивали

Прощай, Лич, я знаю по себе, как трудно от чего-то оторваться, что с молоком воспитано в тебе. Прощай, прощай, без памяти, без слова, лишь диких птиц, засохнувший помет, когда в душе нет ни

руках красный галстук, горькая потеря. И праздник мая, мира и труда. Я и тогда особенно не верил. Ну а теперь, тем более, господа. Идут года, но спицы расписные все так же вязнут в лжи по саму ось. Мы тоже дети страшных лет России.

спасибо, друг, что ты со мной. Мне на душе сегодня тошно. Ты уведи меня домой. Я так увяз в холодном прошлом, и вдоль и по улице родной, где каждая плетень знакома. Ах, друг ты мой, ах, друг ты мой, ты доведи меня до дома. Ах, друг ты мой,

любимая и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг. Любимая и преданная женщина. Как я бы жил, где я бы был, не будь тебя со мною рядом. И если я сегодня пил, то значит мне так было надо. И хоть клонюсь

и преданная женщина. Как хорошо, что есть на свете друг, любимая и преданная женщина.

на былое свое. Не ропщу понапрасну я, не счищаю сапог. Грязь да копоть да снег, но на мой белый лист полоса легла красная.

оброненный рожок, тот заветный, тот бронзовый.

Разговора бы мне, разговора бы честного, только б видеть глаза, только б чувствовать пульс. Я утешусь навек,

Сестра моя желает мне добра, от доброты ее не отвертеться. Вот, например, не дали, как вчера, она опять нашла мне даму сердца. Я говорю, не надо, но с сестрой, когда я трезв, не спорю, будет хуже. Пойдем и баста, ты же ведь холостой. А женщина прилетает.

стопор, раз и стою. Отложил гитару, потом допою. И, может быть, роман бы был у нас. Не угляди, я за стеклом серванта. На память фотографию в анфас. Анфас в погонах старшего сержанта.

сказав сестре, уже темно. А ехать далеко, пойдем отсюда. Мы вышли в ночь и молча, не спеша, шли до конца, пока не полегчало. Ни в том, ни горло выпивка пошла.

как скрипел зубами, когда она на Шамоне задуря рвала мою тетрадку со стихами.

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный лед. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ, полицай, раба Всевышнего, идешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставить в стенки. И конец, утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить, с утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить.

сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника судят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай, но на

так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит

Я не лезу в рутани ордою. Сколько их сам черт не разберет. Ну а нас осталось только двое.

встал с утра, умылся и побрился. Там снаружи алая заря окропила небо голубое. Слышь, Валерка, оглянулся я. Ты чего затих, враг?

Валерка, брат лихой. Глянь сюда, глаза небось открыты. Если я еще живой, значит, ты не можешь быть убитым. Бой затих, я к другу своему подобрался, чтоб быть рядом вместе. Посчитал обоймы и к чему, вспомнил о Валеркиной невесте. Слышь, Валерка, я скажу одно –

Да и в жизни, видимо, не в этой. Вижу я, очухались стрелки.

ты мой. Потерпи, теперь уж недалече упокоит нас с тобой тишина летящая навстречу. Эх, Валерка, друг ты мой, потерпи,

Жизнь проходит, течет словно речка, снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река, и как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

твоей жизни ошибка, это ты, без сомнения, сам. Ты меня никогда ведь не слушал, поступал на свой риск и страх. Что ж теперь

заплатим сполна. Потому буду жить я у речки и писать до последних дней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе было, мама, теплей. Милый твой образ.

Сдаете уж, сошли на нет. Позвоните скорее.

родного крыльца. Непогода, тоска да печаль, сыпет снег на виски

0: Что случилось, сынок?
1: Я, коль мог, позвонил бы и сам, и покаявшись.

так светил храм, а свечей за души упокой. Потому и бокал вина.

пылится дорога. Версту вновь сменяет верста. Я приезжаю с тревогой проведать родные места. Соседка угрюмой невесте навстречу несет тяжело. Мы мамку твою честь по чести

Ведь там по соседству мой свекор и двое моих сыновей. Ты помнишь их, Слава и Вова? Взяла их чужая война. А ты вот живой и здоровый, и цепь золотая видна. А впрочем, на все Божья милость, ждала тебя мать все года. Но ты стал теперь знаменитым.

Нас жизнь губит глупость и пагубная страсть. Моя лихая юность, как тройка, пронеслась.

не цвести уж цветам за околицей. Бродит зло по дворам, в двери ломится. Погорел отчий дом, сажа черная забрала мать с отцом, сила темная.

так и шли в никуда, вечность целую, как вела их звезда в поле белое.

все не кончится. Отвечал брат старшой зябко вечером: ничего уж с тобой

А за полем, где дым, речка плещется, Млечный путь стелит им в небо лестницу. И с обрыва, где высь, скособочилась, Взявшись за руки вниз, дети бросились. Но с небес две звезды подхватили их, И у самой воды

за былое свое. Страшно мне самому, я ж способен на все и готов ко всему. Вот вернулся назад. Хочешь, верь или не верь, но во мне живет гад. Этот гад — спящий зверь.

меня, ладно? А усну, не буди. Спит мой зверь, что ж, бог с ним. Только я сам не свой. Что с соседом таким? Возвратился домой. Там я стыл,

меня, ладно? А усну, не буди. Ты ждала, и поверь, не сомкнул я бы глаз, потому что мой зверь спас меня и не раз. Знаешь, мама, ты прости и не слушай меня. Слышь, как ветер свистит, гулко ставни

Спустилась осень на скамейке, где ждал трамвая праздный лед. Меня в хозяйской телогрейке вела милиция на суд. На остановке взоры пряча, народ шептался меж собой. Ну и прикид, шансон ходячий и подтанцовка за спиной. Проснулся бомж, что спал у почты. По что, товарищ полицай, раба Всевышнего ведешь ты, как изувер, на трамвай. Бензина нет, сказала дама, а вор есть, глянь на него. Ишь, как он зыркает глазами, того гляди, упрет чего. И до крови в суставах сжало, навеки выцветший писец. Еще водить их не хватало, поставь к стенке, и конец. Утерся бомж слезой цыганской. Цыпленок тоже хочет жить. С утра стрелять не по-христиански. Сначала бы надо похмелить.

Сержант рванул на упреждение и выбил урну из-под ног. И заорал: уймитесь, люди, да и вообще не шибко тут. Без вас преступника осудят, на это есть народный суд. А я стоял, смотрел на осень, на золотой увядший рай. Но наконец-то номер 8 пришел, как прыгала трамвай. И сердобольная старушка мне протянула пирожок. Вот так и мой сынок Ванюшка на рудниках мотает срок. Теперь увидимся едва ли, ох, не дождусь, не хватит сил. И божий лик в пуховой шали меня на суд благословил.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется

тебя отказался, мама, и публично признался, что я больше не вор. Чтобы я расписался, от тебя отказался.

этой жизнью блатною. Я повязан судьбой. Мой отец был зарезан еще в сучьей войне за дела воровские, да за судьбы людские. Мама, может, скоро придется